0: ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.
1: Escucha el ritmo.